0: 哇，可以看出来它慢慢变成黑色的样子。
1: Когда я приехала в Дафан и увидела лаковые изделия, меня действительно поразило.